FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

prophecy are burning.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из Лиги.

Русских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Как сохранить лето в банке?
2: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдинга «Горизонт». Накануне он посетил Брестский электроламповый завод, где раскритиковал темп развития предприятий холдинга и заявил, что ситуация там не оптимальная. На совещании были озвучены цифры, из которых следует, что основные финансово-экономические показатели в холдинге заметно снизились к прошлому году. Из Беларуси в Узбекистан запустили новый сервис грузоперевозок. По железной дороге вчера из Орши в узбекский Чукурсай отправился первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван». Новый сервис позволит наладить бесперебойные грузоперевозки между странами и сократит время доставки товаров. Если ранее поставка отдельного вагона в Узбекистан могла занимать до 2 месяцев, то сейчас состав прибудет в течение 5-7 суток. Авиакомпания «Белавия» с октября вновь запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду. Вылеты будут выполняться раз в 10 или 11 ночей по вторникам и пятницам. Первые рейсы из Гомеля в Хургаду запланированы на 27 октября. Напомню, с 1 августа Египет в пилотном режиме запускает цифровые визы. Вместо бумажных наклеек в паспорт туристы будут получать специальный QR-код, который нужно будет предъявить во время паспортного контроля. Сначала система заработает только в аэропорту Каира, а в дальнейшем ее планируют внедрить и в других аэропортах страны. В Минске планируют строить больше арендного жилья. В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию около 36,5 тысяч квадратных метров такого жилья. А в 2027 ожидается порядка 100 тысяч квадратных метров. Масштабное жилищное строительство продолжится в Лушице, Масюковщине, Северном береге и на других площадках. Как отметили в Комитете землеустройства Мингорисполкома, арендное жилье, как показывает практика, эффективный инструмент долгосрочного скрепления специалистов на рабочих местах. Новости компании. 31 июля УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение в Минске выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи. В состязаниях участвовали 11 фельдшерских и 11 врачебных бригад. Лучших определили по результатам теоретического и практического туров. Жюри оценивало не только скорость работы бригад, но и соответствие действий клиническим протоколам и слаженность команды. Первое место среди врачебных бригад заняла команда 10-й подстанции, а среди фельдшерских команда 9-й подстанции. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский тренд.

поддержка. Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко назвал основные требования к возведению социальных объектов и жилья. Во время рабочей поездки в Брест глава государства заявил о необходимости придерживаться разумного подхода и строить без излишеств. Такие объекты должны быть функциональными и удобными для людей. Он также призвал стараться строить своими трестами и потребовал не затрагивать определенные территории строительства. В Беларуси за оскорбление и клевету в интернете предусмотрены штрафы, общественные работы или арест. К примеру, уголовная ответственность наступает за клевету, разжигание вражды, реабилитацию нацизма и отрицание геноцида. За незаконный сбор персональных данных без согласия штраф до 9000 рублей или до 5 лет тюрьмы. За ложные сообщения об опасности, к примеру, взрывы, поджоги, до 5 лет, при повторе до 7 лет. А вот за неубранные экскременты собаки на газоне или улице хозяину грозит штраф до 15 базовых величин. Сейчас это 675 рублей. При выгуле при себе необходимо иметь пакет и совок. Также в общественных местах собака должна быть на коротком поводке и в наморднике. Исключение только для щенков до 3 месяцев и декоративных пород ростом до 25 сантиметров холки. В РУВД подчеркивают, даже безобидный с виду пес может вызвать стресс у окружающих, особенно у детей. Поэтому требования закона обязательны для всех владельцев. В Минском аэропорту построят больше парковок. Там расширят площадку одной из парковок. Речь идет о стоянке Р-3. Она расположена за музеем авиационной техники. По планам, количество машин и мест на ней увеличат на 884. Сейчас на автостоянке 1235 машин и мест. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Сегодня УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. И в завершении факультатив по финансовой грамотности предложат первоклассникам. Программу хотят внедрить с нового учебного года для учащихся первых-четвертых классов. В перспективе такие занятия хотят разработать и для старшеклассников. Это должно повысить финансовую грамотность школьников. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Новый трек.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Новости.
1: Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Брестской области. Сегодня он посещает березу. В фокусе уборка урожая, производство сельхозтехники и переработка молока. Запланировано и торжественное мероприятие. Черногория введет электронные визы. Напомню, с 1 ноября белорусам понадобится виза для поездок в эту страну. Сейчас Черногория готовится запустить систему e-виза, чтобы заявление, документы и оплату сбора можно было оформить онлайн. Личный визит в консульство в большинстве случаев не потребуется, но его могут назначить отдельно. Точная дата запуска электронной системы пока не объявлена. В Минске на проспекте Независимости вновь появляются липы, теперь уже в катках. В ближайшие дни проспект украсит порядка 150 компактных деревьев, 52 из них уже установили. Планируется, что растения в катках будут стоять здесь постоянно, в том числе и в холодное время года. Жители из заводского района предупреждают о возможном шуме из-за работ на ТЭЦ-3. С 1 по 3 августа там будут проводиться работы по подготовке электростанции к отопительному сезону. В Минскэнерго предупредили, что в дневное время возможен повышенный уровень шума, при этом проблем с электроснабжением у потребителей не будет. Новости компании. Сегодня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении фестиваль водных фонариков пройдет в Ботаническом саду. В ближайшие 3 дня гостей ждут запуск фонариков на воде, световые инсталляции, луна над водой, лазерное шоу, концерт и детская зона. Время с 19 до 23 часов. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты МЛ «Витебск» и «Минского Динамо» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций. И во втором матче с черногорской «Сутьеской» чемпионы Беларуси одержали победу. На этот раз со счетом 2-1. «Динамо» уступило в ответном поединке азербайджанскому «Нефти» 0-1, но по сумме двух игр проходит дальше. А вот «Батэ» завершает выступление в Еврокубках после разгромного поражения швейцарского «Сиона» 0-4. Бавария со счетом 15-0 уничтожила любительский клуб «Ротах Эгерн», с которым почти каждое лето играет товарищеские матчи. Против чемпионов Германии сыграли непрофессиональные спортсмены, которым сегодня утром наверняка еще пришлось идти и на работу. За 4 прошлых матча Бавария забила «Ротах Эгерну» 84 гола, а пропустила всего 3 мяча. Популярный стриминговый сервис выпустит фильм о Жозе Моуриньо, и название соответствующее – «Особенный». Документальная лента будет посвящена жизни и карьере португальского тренера. Создатели обещают представить ранее неизвестные эпизоды и эксклюзивные интервью с Фергюсоном, Терри, Ибрагимовичем, Драгба, Этоо и другими легендами. Премьера запланирована на 11 августа. Не отстает от своего соотечественника и Криштиану Роналду, только звездный футболист снимется сам, причем в художественном сериале о британском футболе, где, кстати, также будет одним из продюсеров. Роль агента игрока исполнит Дэмиан Льюис, снимавшийся в сериалах «Миллиарды», «Родина» и «Братья по оружию». Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: потери жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Вы слушаете «Центр-ФМ».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко посещает производственный филиал ОАО «Савушкин продукт». Разговор был о состоянии и перспективах производства. Главный вопрос касался сырьевой базы. Также сегодня глава государства примет участие в торжественной церемонии вручения госнаград. Новый мост через Припять свяжет Лунинец и Столинг к 2027 году. Об этом рассказали в «Мостострой». Новый мост заменит действующую паромную переправу. Ранее перевозка через Припять была затруднена. Летом приходилось пользоваться паромами, что занимало много времени на погрузку и разгрузку, а зимой переправа не работала. Теперь принято решение построить полноценный мост и дорогу. Для ускорения работ применяется метод параллельного проектирования. На объект направлены максимальные ресурсы. Также в этом году планируется завершить строительство моста через реку Сож на автодороге Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямная. Его протяженность составляет 537 метров. ГАИ усилит контроль на дорогах страны в предвыходные и выходные дни. К контролю за дорожной обстановкой привлечены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела», а также наряды из смежных регионов. В фокусе внимания сотрудников будет пересечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями всех видов транспорта, на контроле бесправники и нетрезвые водители, а также пешеходы и велосипедисты. Помимо этого, инспекторы обратят внимание на нарушение скоростного режима, правил обгона, проезд на запрещающие сигналы светофора и перевозку пассажиров. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Сборную Беларуси не допустили к чемпионату мира по хоккею. Совет Международной Федерации Хоккея повторно рассмотрел запрос Федерации Хоккея Беларуси и отказался допускать национальные команды к чемпионатам мира сезона 2026-27. В результате Беларусь полностью пропустит мужской чемпионат мира 2027 года, а также молодежное первенство планеты. И в завершение, авиакомпания «Белавия» с октября вновь запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду. Вылеты будут выполняться раз в 10 или 11 ночей по вторникам и пятницам. Первые рейсы из Гомеля в Хургаду запланированы на 27 октября. Напомню, с 1 августа Египет в пилотном режиме запустит цифровые визы. Вместо бумажных наклеек в паспорт туристы будут получать специальный QR-код, который нужно будет предъявить во время паспортного контроля. Я Марина Максимович. Хорошего дня. Yeah.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Во время рабочей поездки в Березовский район Брестской области Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения госнаград в ОАО «Савушкин продукт». «Савушкин продукт» удостоен ордена трудовой славы, а лучшие сотрудники награждены медалью за трудовые заслуги. Президент отметил, что во многом благодаря коллективу «Савушкиного продукта» натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурт и мороженое любят и взрослые, и дети десятков стран. Глава государства, говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. С 1 августа все многодетные семьи, вне зависимости от их дохода, смогут получить материальную помощь на подготовку детей к школьному сезону. Эта единовременная выплата составляет 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Получить ее можно через Комитет по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации или пребывания одного из родителей ребенка. Факультатив по финансовой грамотности предложат первоклассникам. Программу хотят внедрить с нового учебного года для учащихся первых-четвертых классов. В перспективе такие занятия хотят разработать и для старшеклассников. Это должно повысить финансовую грамотность школьников. Ограничения на посещение лесов введены в 26 районах страны. Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Напомню, ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. Ну а полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня. В таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком. Новости компании. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любые любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, в Минске фиксируют нашествие чаек. Птицы мешают спать ночью и портят машины во дворах. Память чаек содержит едкую кислоту, которая выжигает лак на кузове автомобиля. В Беларуси зарегистрировано 16 видов чаек, и их польза ощутима. Они поедают огромное количество грызунов и насекомых, которые вредят сельскому хозяйству. Однако специалисты работают над вопросом, как сделать так, чтобы птицы не мешали горожанам, и пытаются снизить их численность в жилых кварталах столицы. Один из основных методов – это ликвидация гнезд. Также нужно своевременно вывозить мусор, ограничить или запретить подкормку птиц и безнадзорных животных. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества экскурсий.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Экспорт молока приносит Беларуси 4 миллиарда долларов, заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что в 2005-м хорошим считался экспорт сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долларов, а в 2025-м выручка превысила 10 миллиардов долларов. Сегодня президент посетил производство «Савушкин продукт», где ознакомился с технологиями и производственным процессом предприятия, которое создает молочную продукцию. По итогу лучшие сотрудники награждены медалью за трудовые заслуги, а предприятие удостоено ордена трудовой славы. В Беларуси с 1 сентября завершается упрощенная регистрация средств персональной мобильности. ГАИ с начала года зарегистрировала свыше 1500 средств персональной мобильности в качестве мопедов и мотоциклов. Упрощенный порядок их постановки на учет был введен в прошлом году из-за изменений в правилах дорожного движения. Они скорректировали понятие средства персональной мобильности и осложнили легализацию ранее купленных устройств для некоторых граждан. Черногория введет электронные визы. Напомню, с 1 ноября белорусам понадобится виза для поездок в эту страну. Сейчас Черногория готовится запустить систему e-виза, чтобы заявление, документы и оплату сбора можно было оформить онлайн. Личный визит в консульство в большинстве случаев не потребуется, но его могут назначить отдельно. Точная дата запуска электронной системы пока не объявлена, но до конца октября, напомню, белорусы все еще могут въезжать в Черногорию без виз и находиться на ее территории до 30 дней. Во время подготовки к отопительному сезону горячую воду в Минске теперь стараются отключать не более чем на 9,5 суток, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. При этом официальный норматив не изменился. ЖКХ просто сокращает фактические сроки работ. В небольших городах и поселках отключение по-прежнему может длиться до 13 суток. Продолжительность зависит от оборудования, источника энергии и состояния теплосетей. В завершение спасатели предупреждают белорусов о сильной жаре. Во многих районах страны сегодня максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34. Осадков при этом не ожидается. С жарой увеличивается риск тепловых ударов, заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострение сердечно-сосудистых болезней. Особую осторожность необходимо проявлять при купании. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Эйда Бэйя, Дженези, Айя Энн, DNA. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Somebody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: хотели жару, их есть у нас. В Бресте в пятницу плюс 32, в Гродно плюс 31. В остальных городах до 27 градусов тепла. В Гродно пасмурно, а так везде очень даже солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Эмили, недоступна.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Приз-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Такие требования к отечественному агрегату. Разработку сегодня показали президенту. Глава государства поручал сделать свою технику. В Брестской области пресс-подборщик испытали на поле на глазах у президента. В Березовском районе продолжилась рабочая поездка главы государства по региону. В центре внимания сельское хозяйство, страда производства сельхозтехники, переработка молока. Работа в полях в погожие дни идет активно. На утро намолочено больше 3 600 000 тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем на эту дату прошлого года. И страда действительно забота всей страны. На помощь аграриям приходят военные. В соединениях и воинских частях сформированы специальные взводы. На поля вместе с хлеборобами выходят военнослужащие и специальная техника. Перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание сельхозмашин. Работа непрофильная, но выполняют ее на совесть. А вот европейские фермеры взывают о помощи, но их не слышат. Сельхозпроизводители в Нидерландах перекрыли дороги. Массовый протест вызван планами правительства ужесточить налоговую и экологическую политику. Брюссель потребовал от аграрной страны резкого сокращения промышленных выбросов, связанных с сельским хозяйством. За 10 лет они должны снизиться вдвое. Блок Бай, третий трудовой форум блогеров Беларуси продолжается в Минске под одним хэштегом. Он объединил около 50 участников. Во второй день для контент-мейкеров экскурсия по телепавильону. Это уникальная возможность показать своей аудитории телевизионную кухню, примерить на себя роль оператора или ведущего утренней программы. Также блогеры вышли в эфир прямо со съемочной площадки специального выпуска ток-шоу по существу «Суперподкаст». Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Белорусский трек.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Отечественный продукт и заслуженные награды. Александр Лукашенко сегодня работал в Березовском районе. Здесь находятся производственные мощности одного из лидеров молочной отрасли Беларуси – компании «Савушкин продукт». Результаты работы ее коллектива и лучших специалистов отмечены на самом высоком уровне. На поле одного из сельхозпредприятий отраслевого гиганта сегодня демонстрировали и новый белорусский пресс-подборщик. Сделать свою технику поручал президент. Ключевые темы этого дня рабочей поездки главы государства по региону – сельское хозяйство. Посетили каждое хозяйство. Военные комиссары областей и столицы отчитались министру обороны о реализации поручений, данных президентом относительно уборочной кампании. Совещание прошло в формате видеоконференции. Обсуждали отношение людей к участию вооруженных сил в уборочной кампании, выявленные недостатки и пути их устранения. Военным комиссарам поручено продолжить взаимодействие с сельхозорганизациями, в том числе информационную работу. Также оборонное ведомство определяет алгоритмы призыва на военные сборы работников и руководителей сельхозпредприятия, не обеспечивших исполнение своих обязанностей во время уборки урожая. Результаты и предложения будут доложены главе государства. Призвание Родину защищать. Курсанты и первокурсники прибыли в военную академию. Здесь в течение месяца будут проходить ознакомительную практику. Ее еще называют курсом молодого бойца. Изучат азы огневой, медицинской, тактической подготовки, пройдут обкатку танком. Ряды пополнили 800 ребят из Минска и регионов. Поддержать новобранцев приехали родные и друзья. Мировая легенда. Не стало известного баскетболиста, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко. Ему был 81 год. Уроженец Гродненской области прославился на Олимпиаде в Мюнхене в 72-м. В решающем поединке между сборными СССР и США всего за 3 секунды до финального свистка оформил легендарный золотой пас. Игра была напряженная, были остановки, проблемы с отчетом времени. Иван Едешко переправил мяч через всю площадку на Александра Белова. Сборная СССР одержала победу. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший.

0: Есть заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Белорусский.

Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский тренд.

0: Ну вот так вот, прекрасно, ярко, солнечно и с отличной музыкой продолжается эта пятница на Центр ФМ. Скоро будем встречать и вечер, и, конечно, будем встречать наш Центр ФМ ТОП-20, радио двадцаточка, лучших любимых, наш чарт лучших, хит-парад в конце концов. Ему быть ровно в 17.00, так что будь и ты здесь, не опаздывай, пожалуйста, и никуда не убегай. А пока настраивайся на лучшее и наиболее приятное. Из мира музыки Дарим, Kangs и Boys Noize. Кроме того, здесь Феликс Яйн, Cat Dealers, и обязательно послушаем команду Dub Dogs. Это все ждет после новостей.
1: Новости.
2: Пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Такие требования к отечественному агрегату. Разработку сегодня показали президенту. Глава государства поручал сделать свою технику. В Брестской области пресс-подборщик испытали в поле на глазах у президента. В Березовском районе продолжилась рабочая поездка главы государства по региону. В центре внимания сельское хозяйство, страда, производство сельхозтехники, переработка молока. В Мингорсполкоме обсудили профилактику пожаров и установку извещателей для одиноких граждан. По данным Мингорсполкома, автономными пожарными извещателями нужно обеспечить 700 одиноко проживающих граждан. АПИ уже установлены 140 гражданам, это 20% от общего числа нуждающихся. Поручено районным администрациям до конца года завершить установку извещателей. Аномальная жара снова пришла в Беларусь. Объявлен красный уровень опасности. Термометры на юге покажут до 37 градусов. Возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, тепловых ударов и гибели людей на воде. Освод, МЧС, милиция, медики наготове. Мониторит не только зоны отдыха. В центре внимания профсоюзов состояние сотрудников, которые работают под открытым небом. Одна из таких — стройка Национального исторического музея. Проверили наличие спецодежды, соблюдение графика работы и перерывов, выдали питьевую воду. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Это ключевой старт для наших спортсменов перед чемпионатом мира в Познани. За путевки на планетарный форум сражаются более 200 гребцов. Накануне статус фаворитов подтвердили и лидеры нашей сборной. Так, Елена Ноздрева стала лучшей на дистанции 200 метров в каноэ, а байдарочник Владислав Кравец одержал победу в старте на 1000 метров. Организаторы подготовили и немало интересного для болельщиков. Любители активного отдыха смогут проверить свои силы в соревнованиях на сабордах. Чемпионат страны завершится в воскресенье. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на Конте Шоп Бай. Телефон 8029 622 69 66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты МЛ «Витебск» и «Минского Динамо» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций. И во втором матче с черногорской «Сутьеской» чемпионы Беларуси одержали победу. На этот раз со счетом 2-1. «Динамо» уступило в ответном поединке азербайджанскому «Нефти» 0-1, но по сумме двух игр проходит дальше. А вот «Батэ» завершает выступление в Еврокубках после разгромного поражения швейцарского «Сиона» 0-4. Бавария со счетом 15-0 уничтожила любительский клуб «Ротах Эгерн», с которым почти каждое лето играет товарищеские матчи. Против чемпионов Германии сыграли непрофессиональные спортсмены, которым сегодня утром наверняка еще пришлось идти и на работу. За 4 прошлых матча Бавария забила «Ротах Эгерну» 84 гола, а пропустила всего 3 мяча. Популярный стриминговый сервис выпустит фильм о Жозе Моуриньо, и название соответствующее – «Особенный». Документальная лента будет посвящена жизни и карьере португальского тренера. Создатели обещают представить ранее неизвестные эпизоды и эксклюзивные интервью с Фергюсоном, Терри, Ибрагимовичем, Драгба, Этоо и другими легендами. Премьера запланирована на 11 августа. Не отстает от своего соотечественника и Криштиану Роналду, только звездный футболист снимется сам, причем в художественном сериале о британском футболе, где, кстати, также будет одним из продюсеров. Роль агента игрока исполнит Дэмиан Льюис, снимавшийся в сериалах «Миллиарды», «Родина» и «Братья по оружию». Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр

0: Call in the Head. Называется он именно так. Второе название Phil Gal. И все это команда Dub Dogs у нас в эфире. 16:51 на часах. Ты слушаешь Центр FM. Поступаешь очень правильно, очень мудро. Особенно в пятницу в преддверии вечера. Лучшая музыка для тебя. Ну а вечер откроем нашим Центр FM Топ 20. Через 9 минут встречаемся в нем. Музыкальные итоги уходящей недели обязательно подведем. Бодро, ярко и очень активно. Здесь же далее в качестве аперитива для тебя Ray from Outer Space от W&W и Scooter. Кроме того, Funk Trip и Адам Селюк появится впереди.
1: Центр FM представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Центр FM.
3: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Команда Funk Tribute у нас в качестве аперитива перед нашим вечерним радиошоу Центр FM Top 20. Самые горячие, лучшие хиты на протяжении двух ближайших часов. Именно здесь настраивайся и все это встречай, слушай уже после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
2: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, выходные не только встречаем, но еще и проводим. Правильно, весело и, что занимало важно, крайне музыкально. Добро пожаловать в наш Центр FM ТОП-20, обновленный чарт лучшей любимой музыки, выбранной именно тобой, в котором мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели, за который голосовали в течение 7 дней. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомнишь на расстановку сил в радио двадцатки. Только исключительно ты влияешь, голосуя за любимые треки все там же на centerfm.by. Как и всегда, я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, я тебя приглашаю. Заглядывай на наш сайт в любое удобное время. Действуй и не ленись. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Лучших из лучших, по твоему же мнению.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сегодня у нас все в порядке, без потерь прошли эти 7 дней, а все участники списка явились на построение, расстановка сил, как и всегда, изменилась весьма существенно, но отличная новость заключается в том, что всех участников списка Центр FM ТОП-20 мне удалось для тебя сохранить.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Открываешь двадцатку лучших и любимых на этой неделе. Грандиознейший коллаб — это Silk Chicane, ну и, конечно, легендарный Брайан Адамс и Don't Give Up. Этот трек — настоящая история. Кстати, не так давно Chicane дал интервью, где признался, что Don't Give Up — это не просто песня, а целая история длиной в 25 лет. Он раскрыл, что написал песню в конце 90-х, но долгое время она лежала на полке, и только спустя много лет она обрела новую жизнь в коллаборации с Брайаном Адамсом. Сам Брайан же, кстати, сказал, что это один из самых честных треков в его карьере, который он записывал за последние годы. А в нем нет фальши, сказал артист. Только голос и только мелодия. На этой неделе у трека минус 2 пункта, и в итоге Don't Give Up от Silk Chicane и Брайан Адамс оказывается на 20-й позиции и, стало быть, всерьез рискует покинуть радио двадцатку.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, 19-я позиция нашего центра FM Top 20. Только что для тебя это Disco Lines и Tinashe. Кстати, просто триумфально Disco Lines открыл на свой сет на Tomorrowland 2026 в Бельгии. Это одно из самых престижных событий в мире электронной музыки. Несомненно, и что интересно, его выступление, выступление Disco Lines, там уже называют одним из лучших на фестивале в этом году. Tinashe же только что анонсировала свой новый альбом Popstar, релиз которого запланирован на 25 сентября. No Broke Boys в свое время возглавлял Beatport Hot Dance Electronic Songs, получив номинации на Brit Awards, American Music Awards и забрал премию Dance Song of the Year на iHeart Radio Music Awards. Так что, этот трек уже вписал себя в историю, несомненно, но в нашем списке сегодня у No Broke Boys 19-я строчка. Буквально через полминуты встречаем и номер 18. Это еще один легендарный Enjoy the Silence. Don Diablo появится здесь.
1: Топ 20. Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: Это Дон Диабло, и сегодня в списке лучших и любимых он поднимается на целую строчку выше. Совершенно неудивительно, совсем недавно диджей дал интервью, где раскрыл тайну своего альтер-эго Монохром. Оказывается, это не просто проект, а его творческое перерождение, чистый лист для экспериментов. Что же касается Enjoy the Silence, это не просто ремикс, а полноценная современная интерпретация классики Depeche Mode, которая получила официальное одобрение этой легендарнейшей группы. Сам Дон Диабло признался, это способ доказать спасибо, сказать музыке, которая сформировала меня. И знаешь, это действительно слышно. Трек звучит свежо, но с огромным уважением к оригиналу. У Enjoy the Silence в списке лучших любимых на этой неделе 18-я строчка, а номер 17 Offenbach. Сегодня дуэт одну позицию у нас теряет. Кстати, прямо сейчас диджеи продолжают свое международное турне по Франции, в Европе, и финальным аккордом станет грандиозный концерт в парижском «Зените». Это одна из самых престижных концертных площадок Европы. Артисты признались, что готовят совершенно новое шоу с живыми инструментами и невероятной визуализацией. Так что Offenbach явно не собираются останавливаться, а только двигаться вперед. Ну а Miles Away сегодня 17-й номер нашего списка. Минус один пункт.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был проект D.O.D. Здесь стоит признать, что у нас серьезное падение. Сразу на 5 позиций. Совсем не повод расстраиваться, конечно. Это скоро, значит, артист выступит на одном из главных событий года — Creamfields. И пока он готовит что-то особенное, это несомненно. На днях он выложил в соцсети видео из студии, где видно, что он работает над совершенно новым материалом. Суть по звуку — это будет нечто совершенно иное. Более глубокое и атмосферное, чем Confession. Так что, возможно, Confession только разминка перед огромным релизом. Сегодня же у этого суперхита Confessions 16-я позиция. Как я уже сказал, минус 5, увы.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Продолжается Центр FM ТОП 20. Тебе огромное спасибо, что проводишь время вместе с Центр FM лучшей музыкой, по твоему же мнению, особенно если еще и выбираешь эти самые лучшие хиты на сайте centrfm.by. Туда заходи в любое удобное время, ну а мы двигаемся дальше, продолжаем. Прежде чем перебраться к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Да, он по-настоящему крутой. Don't give up. Крутым он был 20 лет назад. Таким же и остался сегодня благодаря проекту Silk, который вдохнул новую жизнь в классику. Chicane и Bryan Adams. Don't give up. 20-й номер нашего списка.

0: Ain't No Broke Boys, это Disco Lines от Tinashe. У них 19-я позиция на этой неделе.
1: Номер 18.
0: Номер 18. На этой позиции сегодня оказался легендарнейший Enjoy the Silence. Depeche Mode в оригинале, Don Diablo в новой версии, в обновленной версии. Звучит прекрасно и свежо.
1: Номер 17.
0: Это уже музыкальный привет от французов Offenbach. Их Miles Away. Сегодня 17-й номер нашего чарта Центра FM ТОП-20.
1: Номер 16.
0: Еще немного музыкальной красоты. Confession от D.O.D. Это 16-я позиция.
1: Претенденты.
0: Ну и, конечно, пора встречаться с претендентом, пора знакомиться с ним лицом к лицу, или же, если уже знаком или знакома, то, опять-таки, принимать для себя решение, поддерживать или же нет. Претендент Центра ФМ ТОП-20, этот самый герой, который пока еще не участник чарта, но буквально на волоске от этого события. Above and Beyond, звездный дуэт и трек под названием Feel the Vibe. Уже далеко не первую неделю он штурмует Центра ФМ ТОП-20 и желает оказаться в рядах участников. Все зависит от твоего решения. Прямо сейчас слушаем и, конечно, принимаем его решение. Голосуем или не голосуем на сайте centrfm.by. Лучше, конечно, следовать первому.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Новости.
1: Отечественный продукт и заслуженные награды. Александр Лукашенко сегодня работал в Березовском районе. Здесь находятся производственные мощности одного из лидеров молочной отрасли Беларуси, компании «Савушкин продукт». Результаты работы ее коллектива и лучших специалистов отмечены на самом высоком уровне. На поле одного из сельхозпредприятий отраслевого гиганта сегодня демонстрировали и новый белорусский пресс-подборщик. Сделать свою технику поручал президент. Ключевые темы этого дня рабочей поездки главы государства по региону. Сельское хозяйство. Посетили каждое хозяйство. Военные комиссары областей и столицы отчитались министру обороны о реализации поручений, данных президентом относительно уборочной кампании. Совещание прошло в формате видеоконференции. Обсуждали отношение людей к участию вооруженных сил в уборочной кампании, выявленные недостатки и пути их устранения. Военным комиссарам поручено продолжить взаимодействие с сельхозорганизациями, в том числе информационную работу. Также оборонное ведомство определяет алгоритмы призыва на военные сборы работников и руководителей сельхозпредприятия, не обеспечивших исполнение своих обязанностей во время уборки урожая. Результаты и предложения будут доложены главе государства. Призвание родину защищать. Курсанты-первокурсники прибыли в военную академию. Здесь в течение месяца будут проходить ознакомительную практику. Ее еще называют курсом молодого бойца. Изучат азы огневой, медицинской, тактической подготовки. Пройдут обкатку танком. Ряды пополнили 800 ребят из Минска и регионов. Поддержать новобранцев приехали родные и друзья. Мировая легенда. Не стало известного баскетболиста, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко. Ему был 81 год. Уроженец Гродненской области прославился на Олимпиаде в Мюнхене в 72-м. В решающем поединке между сборными СССР и США всего за 3 секунды до финального свистка оформил легендарный золотой пас. Игра была напряженной, были остановки, проблемы с отсчетом времени. Иван Едешко переправил мяч через всю площадку на Александра Белова, а сборная СССР одержала победу. Теперь новости от наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в «Соколов» только по 31 июля. Приобретайте украшения, наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375 29 537 44 44. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Ну вот и Swedish House Mafia с нами. Здесь те, кто следит за новостями, уже знают. Трио продолжает свою эксклюзивную воскресную резиденцию Ushuaia Ibiza. Ushuaia Club, она продлится аж до 13 сентября. Там диджеи уже и презентовали новый трек Happiness is So Sad. Называется он именно так. Поклонники называют его одним из самых сильных релизов группы за последние годы. Но еще инсайдеры говорят, что это только начало. Готовится что-то очень-очень грандиозное, по крайней мере, гораздо более масштабное. Так что Swedish House Mafia явно готовит нам еще много-много сюрпризов. Это здорово! Ну а пока их Wait So Long располагается на 15-й позиции CNFM Top 20. Теперь же к номеру 14. И вот он, собственно, наш первый серьезный рывок. Shoes, да, именно они поднимаются сразу на 3 позиции вверх, и это абсолютно заслуженно. Я напомню, что их дебютный альбом «Коллектив Экстази» получил просто невероятные отзывы критиков. В альбоме 13 треков, настоящий праздник клубной культуры и единства, ну а Only Us Club Sport — это одна из жемчужин пластинки, где вокал Тима Нельсона звучит, ну просто волшебно, ну согласись же. Ну и суть по тому, как быстро раскупают билеты на концерты Shoes, публика это очень ценит. Only You — сегодня 14-я строчка, что очень даже здорово.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Сегодня они плюс два, и я знаю почему. На днях вышел акустический визуализатор на Ган-Ган-Ган, и он уже набрал миллион просмотров. Определенно, это успех. У Ган-Ган сегодня 13-я позиция, но номер 12 — это британец Джеймс Хайп. У него плюс один, и это не случайно. На днях диджей дал большущее интервью, где рассказал о своем выступлении на Tomorrowland. Он признался, что для него куда важнее гонораров на фестивалях — возможность донести свою музыку до людей. «Деньги приходят и уходят», — заявил Джеймс, «а моменты на сцене остаются навсегда». Это при том, что его трек «Behavior» продолжает звучать на всех танцполах мира без всякого преувеличения. У «Behavior» в Центр FM ТОП-20 сегодня 12-я строчка, плюс один за неделю.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд. Надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
3: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это был Иман Бек, и, к сожалению, он теряет сегодня в чарте лучших и любимых сразу три позиции. Ну, есть у меня и хорошие новости. На днях Иман Бек анонсировал свой первый большой тур по Латинской Америке. Он посетит Бразилию, Аргентину, Мексику и Колумбию. И что особенно интересно, тур стартует именно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Сам Иман Бек признается, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией. Он готовит для них специальное шоу. А еще недавно артист запустил собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. Так что Иман Бек продолжает делать большое дело, не только музыку писать, но и помогать новым талантам. У Not You на сегодня минус 3 позиции и 11 строчка нашего списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Центр FM ТОП 20 продолжается. Мы с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП 10. ТОП 10 лучших хитов недели, по твоему мнению, где борьба за лидерство, естественно, нарастает, станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать все-таки расстановку сил в чарте с 20-й, с 11-й строчки по 6-ю, да?
0: Номер 15.
1: И номер 15 на этой неделе. Wait So Long, Swedish House Mafia. Двигаемся дальше.
0: Номер 14.
1: Only You, красота от Shows. 14 в списке.
0: Номер 13.
1: 13-й в чарте на этой неделе. Прекрасный трек «Gun, Gun, Gun» от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай.
0: Номер 12.
1: Это номер 12 чарта, британец Джеймс Хайп и его версия знаменитого «Behavior».
0: Номер 11.
1: Наконец, вот он, Not You, Not You, Not You. Это Иман Бек, это Софья Райс, это Луиза Сонза, которые помогали писать диджею этот суперхит. У него сегодня 11-я позиция нашего чарта.
0: Претенденты.
1: Да, не будем о нем забывать, о претендентах Центр FM ТОП 20, потенциальных участниках нашего чарта, которые абсолютно легко, по твоему решению, могут превратиться и в действующих участников. Слушать будем сейчас прекраснейший трек Save My Love. Это Кайго, это Калид, это Гриффин и, конечно, это итальянский проект Медуза, который подарил нам не так давно свою версию, свое видение этой музыкальной красоты. Очень классный, крутой трек. Голосуй за него на сайте centrfm.by, конечно, при условии, что он тебе нравится. Ну а нравится или нет, решай в ближайшие 2 минуты, слушая его.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20. Это наш чарт лучших и любимых топовых хитов недели. А напомню, в Радио Двадцатке встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И в выходные, в субботу и воскресенье тоже проводим время весело и очень музыкально. Зимно здесь подводим итоги и выбираем самый любимый нами хит-хит недели. Собственно, до вершины двадцатки лучших нашего хит-парада остается совсем немного. Впереди ТОП-10 треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и, конечно, продолжай получать только лишь и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим 10 номер.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И на этой неделе это Келвин Харрис. Кстати, на днях соавтор Satisfied Jazzy дала большое интервью на Hit Radio, где рассказала, как создавался этот суперхит. Оказывается, они записали его всего за день в студии в Лос-Анджелесе. Келвин просто включил синтезатор, я начал напевать мелодию, и все сложилось само собой, призналась певица. Этот трек продолжает свое победное шествие. На прошлой неделе он поднялся на 8-е место в официальном чарте Великобритании, но у нас в списке Центр FM ТОП 20 у Satisfy сегодня 10-я строчка списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Итак, вот и он, Боб Синклар в нашем списке лучших и любимых. Только что, к сожалению, артист Сириус теряет позиции. Сегодня минус 5. Буквально на днях он выпустил еще одну обновленную версию I Can't Wait, которая уже звучит на многих радиостанциях. И, что важно, сам Боб Синклар высказался очень оптимистично. Передать I Can't Wait в 26-м году, переиздать, переделать его, это как заново открыть капсулу времени, но с новым огоньком внутри. Ну и суть по тому, как его трек сегодня звучит на танцполах мира, у Синклара все очень определенно получается, явно получается. Ну, I Can't Wait на этой неделе 9-й номер. Ну и что? Ничего страшного, поднимем позиции уже на следующем, правда, эпизоде нашего шоу. Двигаемся дальше, и буквально совсем скоро, через полминуты, здесь еще одна музыкальная красота, суперкрасота, Satisfaction Skunk, назовется Fatboy Slim и Rolling Stones. Дождись, послушай, сегодня это 8-й номер списка.
1: ТОП 20. Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8-е место.

0: Уже.
1: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Это Fatboy Slim, и буквально на днях очень интересная, любопытная новость о нем прилетела. Артист поддержал сообщество Брайтона в покупке легендарного клуба The Pipeline. Это культовый рок-бар в Великобритании. В итоге получается, что Fatboy Slim не просто музыкант, а он еще и меценат. Диджей признался, это место сформировало меня как артиста. Я не могу позволить ему исчезнуть. Это при том, что его Satisfaction Skunk наконец-то получил официальный релиз после 25 лет ожидания и полного одобрения Мика Джаггера и компании. У Satisfaction Skunk сегодня плюс один и восьмая строчка, а мы дальше двигаемся и встречаем номер 7 списка Алана Уокера и его суперхит Broken Strings. А, кстати, это часть нового масштабного проекта World of Walker Season 1 Rise of the Drones. И это будет целая история, где каждый трек часть сюжета. Broken Strings лишь один из эпизодов. Да и ко всему, недавно вышла переосмысленная версия трека, где Алан Уокер переработал аранжировку, получилось очень здорово. У Broken Strings на этой неделе номер 7, минус 1 пункт, и прямо сейчас слушаем его.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Это же у нас блины, он снова у нас большущий молодец. Он снова совершил у нас основательный рывок. Плюс 4 позиции. Это совершенно неудивительно. Я напомню, что его совсем недавно он вернулся из своего японского тура, где дал несколько аншлаговых концертов. Япония, кстати, для него особенное место. Он не раз признавался, что любит эту страну и еще и ее публику. И там, кстати, он впервые исполнил Girl вживую с оркестром. Фанаты говорят, что это было просто невероятно здорово. Сам же Джонас Блю признается, что планирует записать следующий трек именно в Японии. Ну а пока его Girl продолжает восхождение в нашем чарте лучших, сегодня у него 6-я строчка. Это здорово, это круто. Двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: У нас с тобой позади еще одна пятерка лучших хитов недели. Впереди все самое интересное, это уж точно. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Ну а там и до призера, до главного призера, золотого призера, а рукой подать. Ну а пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио с двадцатки с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
2: That's what we do. Don't my thing like you want me to. Am I Gucci?
0: Спокойно, мелодичный, при этом невероятно яркий. Satisfy. Kelvin Harris, Jazzy. 10-й номер нашего списка на этой неделе.
1: Номер 9.
0: Еще один обновленный привет из прошлого. Прекраснейший хит Боба Синклара. В новой версии он называется I Can't Wait. И сегодня он удостоен 9-го номера.
1: Номер 8.
0: Ну, а это уже заряженный потенциально Satisfaction Sky. Это The Rolling Stones. И, конечно, это британец Fatboy Slim. Номер 8 на этой неделе.
1: Номер 7.

0: очередной раз Алан Уокер доказывает, что умеет писать совершенно разную музыку. Broken Strings – седьмой номер нашего списка этой недели.
1: Номер шесть.
0: Ну и, наконец, еще больше лета в твоих динамиках в виде Girl от Jonas Blue. Плюс 4. И в итоге 6 номер списка.
1: Претенденты.
0: Еще один претендент наш Thunder FM Top 20. Возможно, уже совсем скоро мы услышим этот трек уже и в рядах нашей двадцатки лучших и любимых. А почему бы и нет? Может быть, даже на следующей неделе. Все зависит от тебя, от твоего решения. Только и исключительно. Особенно, когда на повестке дня Whatever Turns You On от самого Аксвелла, участника звездного трио Swedish House Mafia. Сейчас он в гордом одиночестве представляет нам вновь свой Whatever Turns You On. Тебе понравится. Послушай прямо сейчас, а проголосуй в любое удобное время. Сайт все тот же. Центр FM, бай!
1: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Такие требования к отечественному агрегату. Разработку сегодня показали президенту. Глава государства поручал сделать свою технику. В Брестской области пресс-подборщик испытали в поле на глазах у президента. В Березовском районе продолжилась рабочая поездка главы государства по региону. В центре внимания сельское хозяйство, страда, производство сельхозтехники, переработка молока. Работа в полях в погожие дни идет активно. На утро намолочено больше 3 600 000 тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем на эту дату прошлого года. И страда действительно забота всей страны. На помощь аграриям приходят военные. В соединениях и воинских частях сформированы специальные взводы. На поля вместе с хлеборобами выходят военнослужащие и специальная техника. Перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание сельхозмашин – работа непрофильная, но выполняют ее на совесть. А вот европейские фермеры взывают о помощи, но их не слышат. Сельхозпроизводители в Нидерландах перекрыли дороги. Массовый протест вызван планами правительства ужесточить налоговую и экологическую политику. Брюссель потребовал от аграрной страны резкого сокращения промышленных выбросов, связанных с сельским хозяйством. За 10 лет они должны снизиться вдвое. Блогбай, третий трудовой. Форум блогеров Беларуси прошел в Минске. Под одним хэштегом он объединил около 50 участников. Во второй день для контент-мейкеров экскурсия по телепавильону. Это уникальная возможность показать своей аудитории телевизионную кухню, примерить на себя роль оператора или ведущего утренней программы. Также блогеры вышли в эфир прямо со съемочной площадки специального выпуска ток-шоу по существу «Суперподкаст». А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса! Сегодня в списке лучших любимых она поднимается на две позиции. Совершенно не случайно это все происходит. На днях певица выступила на The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где исполнила невероятное попурри из New Religion и Sad Girls. А это выступление уже называют одним из лучших на телевидении в этом году. А еще Биби дала откровенное интервью для журнала Paper, где рассказала, как уговорила Faceless дать разрешение на сэмпл их легендарного хита Insomnia. Ну, на использование этого сэмпла. Я уговаривала их почти год, признается она. И оно того стоило. Публика это оценила. New Religion — это первый официальный сингл с ее 4-го студийного альбома Dirty Blonde. У New Religion сегодня 5-я позиция. Это очень здорово. Встречаем теперь номер 4 списка французского диджея и музыканта по имени Хюгель. У него просто фантастические новости. На прошлой неделе его Moving to the Sun впервые в карьере возглавил официальный чарт Big Top 40. А после 2 десятилетий работы это первый номер один для диджея. Это не случайно. Лето 26-го стало для Хюгеля действительно невероятно успешным. Он выпустил свой дебютный альбом 21, достиг высот, которые раньше покорялись только таким гигантам, как, ну, например, Дэвид Гетта. Более того, на днях Хюгель анонсировал коллаборацию с самим Брайсоном Тейлором. Это будет нечто невероятное. Французский хаус, американский R&B. Готовимся к очередному хиту, настраиваемся, ну и, конечно, наслаждаемся I'm Moving to the Sun. У него на этой неделе 4-й номер нашего списка лучших.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: вот так вот совершенно непринужденно мы с тобой добрались и до бронзы нашего чарта лучших и любимых. Сегодня на третьей позиции оказался диджей по имени Алок. Он поднимается на две строчки в списке. И это совпадает с его триумфом, не иначе как на Tomorrowland. Совсем недавно он выступил на главной сцене фестиваля, устроил настоящую феерию. Он посвятил свое выступление родителям-диджеям. Это было очень трогательно. На экранах показывали фото его мамы и папы, которые тоже были диджеями больше 30 лет. Весь зал аплодировал, сам Алок сказал, что все, что делает, это продолжение их дела. Вот такие мысли и такие красивые слова. Dive into the Ocean на этой неделе. Это бронза. Список Центра FM ТОП-20. Это очень даже здорово. Ну а теперь самое время встретить и серебро нашего Центра FM ТОП-20, нашей радио 20-очки. Это суперзвездный дуэт J-Lo или Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. В настоящее время J-Lo выступает в Лас-Вегасе со своей резиденцией под названием The J-Lo Show. Недавно же она устроила настоящий сюрприз. Вышла на сцену Коачелла во время выступления сета Гетты. Тысячи людей, пустыня, и вдруг J-Lo. Это был один из самых ярких моментов фестиваля, вне всяких сомнений. Ну и, конечно, один из наиболее ярких моментов нашего шоу — это появление в эфире Save Me Tonight. На этой неделе в Центр FM ТОП-20 у трека вторая позиция, стало быть, плюс один пункт.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну вот такой вот он, Save Me Tonight. Ну и собственно, какой он может быть, если писали его такие артисты, как Джей Ло и Дэвид Гетта. Сегодня это серебро нашего списка лучших любимых у Save Me Tonight плюс один пункт. Мы же с тобой мчимся дальше.

0: Творение господин Хьюгелю, француз, сегодня 4-й номер, он молодец.
1: Номер 3.
0: Ну а вот и они, главные герои списка Центр FM Top 20. Один из них Алок, а также The By Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Третья позиция чарта.
1: Номер 2.
0: Наконец, серебро. Центр FM Top 20. Красивый хит Save Me Tonight. Вторая позиция сегодня у Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Мы вернемся к нашему списку и узнаем, кто же сегодня его возглавляет буквально через несколько минут.
1: Топ 20. Белорусский трек.
2: Вышел в белый свет, и четвертый тихий час завидал на вас.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и наступает этот момент, вот она кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Номером один. На этой неделе мы снова объявляем артиста по имени Тиесто. Да, он сохраняет лидерство и на этой неделе. Я напомню, что хит «Don't Lose Your Head» — это его возвращение к трансовому звучанию. Трек открывал EDC Лас-Вегас. Совсем недавно Тиесто анонсировал свое выступление на The Warehouse Project в Манчестере в декабре этого года. Много грандиозных музыкальных планов у артиста. Это очень-очень здорово, это прекрасно. Уже вторую неделю подряд Тиесто остается номером один в нашем списке. Встречаем лидера через минуту. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напоминаю, что Центр FM ТОП-20 — это чарт самых лучших, горячих, топовых хитов недели по исключительно только твоей версии. На Центр FM он звучит абсолютно каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, мы обязательно слушаемся по выходным, по субботам и по воскресеньям, делаем себе настроение еще лучше, создаем его, сохраняем прекрасным, ну и, конечно, проводим выходные правильно и очень-очень музыкально. Перед этим, в течение всей недели, мы составляем Центр FM ТОП-20 на сайте Центр FM by. Не забывай, пожалуйста, заходи и действуй, голосуй за любимый хит или любимые хиты, если у тебя их много, то и вовсе все очень-очень прекрасно. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить номер один нашего списка лучших и любимых. Я же пожелаю тебе ярких, ни в коем случае не скучных выходных. Оставайся с Центр FM, особенно с Центр FM ТОП-20, и слушай все лучшее именно у нас.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Белорусский проект Sonas DJs у нас в эфире, I Just Wanna, он называется именно так, этот суперхит, 19:10 на часах, и тебе, как всегда, яркой, нескучной, солнечной пятницы и прекрасной музыки. Ты слушаешь Центр FM, поступаешь очень правильно, оставайся и встречай далее музыку от Мелсен. What I feel. Здесь же с нами Disco Lines. И, наконец, красивейший хит Silence от Медуза. Именно с такими топовыми, супер танцевальными мы и продолжаем этот вечер.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Прекрасный трек Кевина Харриса «Ellie Goulding Free». Он называется 19.31 на часах. И снова новости. Сейчас и самое важное в продолжении вечера пятницы. Сразу после и много-много классной музыки. Я потихонечку начинаю тебя готовить к нашим вечерним радиошоу. Все подробно расскажу чуть-чуть позже, минут через 10. Ну а пока давай-ка послушаем «Made Cesare» «Hit Crazy» через 2 минуты. Майк Уильямс и Альфа Рок здесь же, Get Down от них. И еще один супертрек, Dive Into The Ocean от Alok. И много другой крутой музыки уже через 2 минуты. Лови в эфире. Это ведь Центр FM. Доброго вечера.
1: Новости.
2: Отечественный продукт и заслуженные награды. Александр Лукашенко сегодня работал в Березовском районе. Здесь находятся производственные мощности одного из лидеров молочной отрасли Беларуси – компании «Савушкин продукт». Результаты работы ее коллектива и лучших специалистов отмечены на самом высоком уровне. На поле одного из сельхозпредприятий отраслевого гиганта сегодня демонстрировали и новый белорусский пресс-подборщик. Сделать свою технику поручал президент. Ключевые темы этого дня – рабочей поездки главы государства по региону. Сельское хозяйство. Посетили каждое хозяйство. Военные комиссары областей и столицы отчитались министру обороны о реализации поручений, данных президентом относительно уборочной кампании. Совещание прошло в формате видеоконференции. Обсуждали отношение людей к участию вооруженных сил в уборочной кампании, выявленные недостатки и пути их устранения. Военным комиссарам поручено продолжить взаимодействие с сельхозорганизациями, в том числе информационную работу. Также оборонное ведомство определяет алгоритмы призыва на военные сборы работников и руководителей. Водителей сельхозпредприятия, не обеспечивших исполнение своих обязанностей во время уборки урожая. Результаты и предложения будут доложены главе государства. Призвание родину защищать. Курсанты-первокурсники прибыли в военную академию. Здесь в течение месяца будут проходить ознакомительную практику. Ее еще называют курсом молодого бойца. Изучат азы огневой, медицинской, тактической подготовки, пройдут обкатку танком. Ряды пополнили 800 ребят из Минска и регионов. Поддержать новобранцев приехали родные и друзья. Мировая легенда стала известного баскетболиста, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко. Ему был 81 год. Уроженец Гродненской области, прославился на Олимпиаде в Мюнхене в 72-м. В решающем поединке между сборными СССР и США всего за 3 секунды до финального свистка оформил легендарный золотой пас. Игра была напряженной, были остановки, проблемы с отсчетом времени. Иван Едешко переправил мяч через всю площадку на Александра Белова. Сборная СССР одержала победу. Я Евгений Лошков. Пока-пока.

0: Days, yo! Вот такой вот суперхит в нашем эфире в качестве разминки перед вечерним радиошоу. Ну, собственно, Армин Ван Бюрен и, конечно, легенда трансмузыки Ричард Дюранд появились здесь, чтобы подарить свой музыкальный праздник. Центр FM продолжается, и, собственно, этот праздник только начинается. Буквально совсем-совсем скоро стартует наше радиошоу, посвященное только и исключительно танцевальной музыке. Я напомню, что сегодня ровно в полночь мы встречаемся с господином по имени Рехаб, а именно его киберпанк-шоу. Целый час музыкального удовольствия. Перед этим Ники Ромеро приглашает в свое протокол-шоу ровно в 11. В 10 вечера Афро Джек со своим радиошоу. Опять-таки часовой сет лучшей музыки. Ровно в 9 вечера мы с тобой встречаемся в нашем лайв-шоу Drive Mix. Оно уж готово, остается дело за малым — потанцевать как следует. Ну а разминаться начнем уже в 8 вечера вместе с центральной станцией с Кириллом Таргонским. Все самое интересное только начинается. Оставайся и слушай лучшее. Меня зовут Глеб Глебов. Доброго вечера тебе и не скучай.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Жара накрыла всю страну. В Бресте в субботу плюс 34. Представляете? Правда, там пасмурно. В Минске небольшой дождик и плюс 30. В остальных городах облачно с прояснениями. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 30. В Гродно плюс 27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь.

Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите от

и это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр ФМ Бай и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр ФМ. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

down.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее Jacked Radio с Afrojack. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Максимом.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

ultimate source for the art of dance music.

слушаете Центр FM, и это «Протоколы радио» с Ники Ромеро.

0: its source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Армин Ван Бюрен, Тиесто, Мартин Гаррикс, Афроджек, Хейлок.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: In the mix with Rehab.
1: Keep on dancing.

Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.